я сырьёмен нелкам. Маям бля я комасын офайе. Амарагё. Эдэ я на сырьё.